0: чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
1: с 7 до 11.
0: Подъемники
1: на нашем радио.

Звездочка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет, черной лестнице ступени.

словно с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки, только промежуток.

густой, густой, в ногу с ним стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит.

0: Наша реклама.
1: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл «Сигнал».
2: Билеты на сайте kassir.ru.
1: Начало в 20:00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1-1-87-84-71-89-5-84.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

столько лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте, меняю шифры и замки. Всегда один и против всех.

я вспоминаю ядреню пеню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву. Спи, братишка, я не знаю почему.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

Глобус. И как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста, не в ту

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
2: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
1: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
3: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-471-8954.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше.

величины сокровищ. Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ. И лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах. Под землю вдруг проникнет луч

0: Наша реклама.
1: Эй! Давай, давай!
2: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
3: Эй, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
2: 12+.
4: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
5: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Моя бабушка курит трубку.
2: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном

0: 12+.
1: Что развелось меня зовет в нежно-северных лесах.
2: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и сигнал.
0: Билеты на сайте kassir.ru.
2: Начало в 20:00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1-1-87-84-71-89-5-84.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.
4: Знаете ли вы, мясо капальхен, так популярное среди чукчи, эскимосов, ненцев и других северных народов, очень неоднозначный деликатес. Готовится оно так. Тушу животного на несколько месяцев погружают в воду, оленя в болото, присыпав торфом и ветками, а моржа, тюленя или кита в море, на линии прибоя присыпав гравием. Отталкивающий запах и своеобразный вкус сырого протухшего мяса не пугают местное население, так как приучают к такому лакомству с детства. А вот у человека неподготовленного капальхен вызовет серьезное отравление от трупного яда или ботулина, вплоть до летального исхода.
5: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
3: Наше радио.

нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить

0: Ваша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
7: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
3: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
4: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

0: Наша реклама.
1: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
2: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
1: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
3: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-47-18-9-5-8-4.
4: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: 10 ноября. Большой концерт «Good Times». Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты «Good Times». Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Знаете ли вы? Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtic, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
6: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Праздник начинается в Магнит-Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
2: В садовом центре Арт-Сад снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Арт-Сад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
2: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и сигнал.
3: Билеты на сайте kassir.ru.
2: Начало в 20.00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-84-7189-584.
4: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио. Зачем?

0: Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
12: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наша радио.

0: Наша реклама. Праздник начинается в Магнит-Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти-Про с 12 месяцев с картой Магнит-Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
1: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 3 октября, 19.00. МТС Лайфхолл. Самара. 6+.
2: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
3: Новая Самара.
2: 340-05-05.
4: Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
6: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. 218 украинских беспилотников сбили силы ПВО за ночь над российскими территориями, сообщает Минобороны. Беспилотные атаки отражались над 14 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. В результате прилета несколько человек получили осколочные ранения в Калуге. Госпитализация пострадавших не потребовалась. Как рассказал губернатор региона Владислав Шапшан, были повреждены многоквартирные дома. Кроме того, 3 человека пострадали после ночной беспилотной атаки на Донецк, сообщил глава города Алексей Кулемзин. Решение об участии Владимира Путина в саммите G20 в Майами будет принято ближе к дате встречи, заявил российский шерпа в Большой двадцатке Денис Агафонов. Оно будет приниматься, исходя из целесообразности присутствия российского президента. Однако он подчеркнул, что российская делегация отрабатывает все договоренности и документы, которые будут готовиться вне зависимости от того, как и на каком уровне будет представлена Москва. По его данным, США обеспечили учет предложений России по проектам итоговых документов группы 20. Агафонов добавил, что в Москве важно активно и эффективно работать в G20 и отстаивать свои позиции. Россия намерена участвовать в мероприятиях двадцатки в Великобритании в 2027 году. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в Майами 14 и 15 декабря. 10 категориям пациентов противопоказана новая вакцина от аллергии Аллергарда. В инструкции по медицинскому применению препарата среди таковых значатся люди со злокачественными новообразованиями и заболеваниями крови, пациенты с первичными и вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и иммунокомплексными заболеваниями. Кроме того, препарат противопоказан при неконтролируемой или тяжелой бронхиальной астме, сердечно-сосудистых заболеваниях или иных патологиях, при которых запрещено введение эпинефрина в случае развития анафилаксии. Единое пособие и другие, связанные с прожиточным минимумом выплаты, проиндексируют в России с начала 2027 года. Они повысятся почти на 7%. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Кроме того, индексация затронет соцвыплаты, включая маткапитал и единовременное пособие по рождению ребенка. Их увеличат с 1 февраля по фактической инфляции. Страховые пенсии вырастут дважды – с 1 февраля и с 1 апреля, а социальные пенсии – только с 1 апреля. В России необходимо создавать новые национальные туристические маршруты, подобные Золотому кольцу. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. В качестве возможных направлений он предложил Кавказ, север со включением Мурманска и Архангельска, а также Дальний Восток и Сибирь. При этом он подчеркнул, что новые проекты должны быть хорошо продуманными, уникальными и объединять несколько регионов. Для этого необходимо проанализировать успех Золотого кольца. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Наша реклама.
1: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
2: Напои меня водой твоей любви.
1: Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании. 12+.
3: Удивите любимых чудесным новогодним подарком. Курортный отель «Самарский» приглашает взрослых и детей на зимние каникулы. Комфортные номера и коттеджи, бассейн нон-стоп, оздоровительные программы на любой вкус. Родной «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 3 октября, 19:00. МТС Лайф Холл, Самара. 6+.
6: 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Наше радио. Музыка поколения.

0: Знаете ли вы?
1: Успех не всегда приходит со славой. Так, прозаик Франц Кафка при жизни сумел опубликовать лишь пару незаметных рассказов, завещая после своей смерти душеприказчику Максу Броду уничтожить все его рукописи. К счастью, последняя воля не была исполнена, и большая часть работ Кафки опубликовали посмертно, что принесло австрийскому писателю всемирную известность.
2: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
3: Радио.

0: наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
11: В этом весь ты. Т-банк.
12: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
14: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
16: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? Интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
17: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
18: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
19: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
20: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
21: Наше радио представляет.
22: Внимание!
21: Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
22: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
23: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
24: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
23: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
25: Для лиц старше 16 лет.
26: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
27: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
4: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше. Наше.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наступила очередная пятница, а значит, что самое время узнать, как за эту неделю изменилась наша чартова дюжина.
1: И с вами снова я, Яна Лукьянова, и он, Санька Бон. Сегодня вместе будем подводить итоги вашего недельного голосования. Это он, наш московский Санька Бон.
0: В нашем сегодняшнем...
1: Синабон.
0: Я благодарю вас. В нашем сегодняшнем выпуске сразу 4 новинки. И рубрика «Мы вас услышали» тоже будет.
1: А еще будут, да, новости, Саш, новости от наших музыкантов и разговоры на разные темы. Все, как мы с вами любим, ребята. Например, узнаем у Николая Яковлева, что изменилось.

0: Премьера недели.
1: Первая премьера этой недели – песня «Алатырь» группы «Алиса». Новая песня уже появилась на всех цифровых площадках и сразу же стартует в нашем хит-параде.
2: Вообще, когда выходит новый трек от «Алисы», сразу возникает вопрос, согласитесь, да? Перед нами отдельная история или часть какой-то большой работы, над которой трудится группа?
1: И мы решили не гадать, а спросили об этом самого Константина Кинчева.
3: Это одна из песен альбома, который называется «Тайна северных вет». Предзаказ этого альбома стартовал в начале сентября и продлится до февраля месяца 2027 года.
0: Премьера недели.
2: Алиса, «Алатырь».

0: Премьера недели. Алиса, а латынь.
1: Чертова дюжина.
2: Наша реклама.
3: Дом, там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
4: Новая Самара.
3: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Шура звезд меня зовет в нежно-северных лесов.
6: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и «Сигнал».
7: Билеты на

0: сайте kassir.ru.
1: Начало в 20.00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-84-71-89-584.
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: чарта.
1: «Северный флот» с предпоследней песней появляется на 13-й строчке нашей чартовой дюжины.
2: Это первый сингл с будущего альбома «Лед и вода». Александр Леонтьев уже назвал его самым зрелым альбомом «Северного флота». Так что за новым материалом следим особенно внимательно.
1: Кстати, группа регулярно показывает, как этот материал записывается. В соцсетях «Северного флота» уже вышло 6 частей студийного дневника о том, как создавалась предпоследняя песня.
2: Ну а мы прямо сейчас услышим результат этой работы.
0: 13-е место.
2: «Северный флот». Предпоследняя песня.

0: Взлом чарта.
1: Оуэй, ребята, у нас взлом чарта. Афинаж с песней «Отличник» начинает свое движение по нашему хит-параду с 12-й строчки.
2: М-ка Ленин признался, что хотел назвать «Отличник» одной из своих любимых песен с нового альбома, но вовремя понял, что лукавит. Пока же ему нравятся все песни с будущей пластинки, выделить какую-то одну просто не получается, но я думаю, что это сделают слушатели. Они выберут лучшую песню.
1: Однозначно. Возможно, со временем фаворит все-таки появится. Но главное, ждать релиза осталось совсем недолго, и уже этой осенью 9-й номерной альбом «Афинажа» выйдет на всех площадках. А затем группа уже отправится с ним в тур по городам России.
2: Ну а пока одна из новых песен уже добралась до нашей чартовой дюжины.
0: 12-е место.
2: «Афинаж. Отличник».

0: Взлом чарта.
1: Еще один взлом, кстати, не последний на сегодня. На 11-й строчке сегодня расположилась группа «Операция Пластилин» с песней «Радости».
2: Этот трек, кстати, вошел в одноименный мини-альбом команды. И это его первая часть, сторона А. Сторону Б ждем в марте следующего года. Александр, да. А случаются ли радости в жизни у людей за 50?
1: Конечно, нет. Это собачьи радости, это дедовские радости и, ну, рукоблудие.
0: 11-е место.
1: Операция «Пластилин». Радости.

0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
3: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
15: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
16: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
17: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
18: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
19: Мир. Каждый день в твоих руках.
20: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
21: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
22: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
21: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
23: Для лиц старше 16 лет.
24: Проще простого.
25: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: недели.
1: Премьера этой недели — «Хи-хи-хи» и «Хмыров» с песней «Я вижу тебя насквозь». У этого трека фестивальная история. Познакомились ребята на одном фестивале, записали песню после другого, что они там делали, остается только догадываться, а впервые сыграли ее вместе на третьем. Вот.
2: Катя Полушкина и Филипп Хмыров познакомились год назад, а этим летом, наконец, добрались до домашней студии «Хи-хи-хи» и записали совместный трек.
1: И здесь сошлись два города у воды: Владивосток и Петербург. Достаточно большое расстояние. Даже на обложке есть море. Поверх фотографий Кати и Филиппа наложен снимок волн Японского моря, который Катя сделала во Владивостоке.
2: Филипп и Катя рассказали нам, как произошло знакомство, которое привело к появлению новой песни.
3: Филипп написал нам в директ голосовое сообщение, где предложил сделать совместную песню, что он будет проездом в Москве и может заехать к нам в гости. Все, собственно, так все и произошло. Он приехал к нам в гости, в нашу большую хихихату. Мы несколько дней сидели вместе, кушали арбуз, пили чай, много-много разговаривали про концертный опыт, про музыкальный опыт и, собственно, параллельно писали наш будущий фит.
4: Я вот увидел, как они выступают, увидел, вот, как Катя преображается на сцене. То есть так она такая милая, клевая, простая девчонка, вообще суперположительная на сцене. Она прямо такая завораживающая в этом своем красном проводе и в кожаной куртке. И, короче, вокальные данные потрясающие у нее. И мне она напомнила, в общем, Бьорк по звуку, в смысле. Вот. Я ей сразу же об этом сказал, как они со сцены сошли. Я ее догнал, сказал, что все восхитительно, очень круто. И сразу подумал, что да-да-да, нужно делать фит.
0: Премьера недели.
1: «Хи-хи-хи» и «Хмыров. Я вижу тебя насквозь».

0: Десятое место нашей чартовой дюжины по итогам вашего недельного голосования занимают Татуин и Джоконда с песней «На темной стороне».
1: А если вы решили, дорогие друзья, что с дуэтами у Татуина пока все, то нет. Сегодня группа выпустила еще один совместный трек вместе с проектом «Модем».
0: Да, песня называется «Палата номер 6». Ее уже можно послушать на всех цифровых площадках.
1: Так, Лукьянова, твоя любимая тема. Давайте пофантазируем, что мы артисты. Да?
0: Давай.
1: Да. Вот с кем бы, будучи артисткой, все вы знаете, что мы не спели как минимум 3 альбома, мы не сыграли как минимум 12 концертов, и сегодня у нас не вышел сингл «Прости, иди». И в связи с этим давайте спросим
0: Лукьяновой,
1: с кем нам бы записать фит?
0: Возьмите нас кто-нибудь, ребята.
1: Не-не-не, мы попрошенничеством не занимаемся. Называй имя.
0: Ну не попрошенничать, да, я обращусь с обращением. Можно выйти с обращением к музыкантам.
1: Давай.
0: Уважаемые музыканты наши, мы хотим с вами со всеми записать фит. Сделаем альбом. У нас будет офигенная чартовая дюжина. Вы только представьте, новые имена, новые ритмы. Как Саша танцует. Я видела.
1: Да.
0: Что?
1: Да, это будет самое продажное шоу. Мы вас всех поставим на первое место. Так что имейте в виду, предложение действует 24 часа. Поехали.
2: 10 место.
0: Татуин и Джоконда. На темной стороне.

0: Десятое место. Татуин и Джоконда. На темной стороне. Взлом чарта. Сразу на девятое место на первой неделе в нашем хит-параде поднимается песня «С тобой» группы Good Times.
1: В прошлом выпуске песню в эфире представил лидер команды Артем Шаров, который рассказал о трансформации лирического героя. Сегодня решили узнать больше о музыкальной составляющей трека. И в этом нам поможет гитарист и композитор Никита Хмеловец.
2: Рыбу для этой песни я написал на планшете, как и курсы личностного роста. По-моему, это было в городе Тула, между саундчеком и концертом, если я вот правильно помню гримерку. Картинка гримерки мне запомнилась. Возможно, была Тула. И Тёма сразу придумал классный припев, который, кстати, очень неожиданно раскрылся по смыслу. Для меня это было в итоге приятным удивлением. И, в общем, она довольно быстро написалась. Разве что пришлось посидеть с концовкой и покрутить несколько вариантов, чтобы передать это эмоциональное напряжение и завершить песню. И в итоге я доволен, что можно сказать не про каждую на самом деле песню на альбоме. Очень доволен.
0: А если вы хотите узнать больше не только о песне «С тобой», но и о других треках из нового альбома Good Times Neo Classica, заходите на сайт nash.ru в раздел «Подкасты» и слушайте запись «Радиопрезентация альбома».
3: Девятое место.
1: Good Times «С тобой».

0: услышали.
1: Ребят, вы наконец-то прислали нам просто очень много новой музыки. Продюсер нашего хит-парада всю ее ответственно отслушал. И мы готовы представить вам фрагменты трех треков, которые особенно зацепили.
2: Если вы тоже пишете музыку, присылайте свои песни через сайт наша.ру. Для этого нужно перейти в раздел «Музыкантам» и зарегистрироваться. Возможно, в следующий раз мы будем говорить уже о вашей группе или о вашем проекте.
1: И не забывайте подробно заполнять все поля анкеты, чтобы мы узнали о вас и вашем творчестве побольше. А еще обязательно указывайте, как правильно читается ваше название, чтобы мы с Сашей не ошибались в эфире.
2: Итак, три новых имени и фрагменты тех трех песен, которые сегодня оказались в поле нашего внимания. Узнать об этих артистах подробнее можно в сообществе нашего радио ВКонтакте.
1: Автономия.

0: услышали. Наша реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
4: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: 8-й строчке нашего хит-парада сегодня послушаем Антона Завьялова с песней «Туман».
1: Ну а сегодня у Антона вышел новый сингл «Следы». Причем у этой песни сразу две версии: «Следы» и «Другие следы» при участии Зои Бербер.
0: По словам Антона, работа над треком началась с припева, а дальше появились две версии, которые как будто сами хотели существовать отдельно друг от друга. Такое бывает.
1: Ну а в итоге выбирать не пришлось. Музыкант решил выпустить оба трека под одной обложкой. Послушать можно на всех цифровых площадках.
0: Ну а мы возвращаемся к «Туману». Здесь все просто. Одна версия и 8-е место на этой неделе.
2: 8-е место.
1: Антон Завьялов, «Туман».

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети,

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. В ходе топирования в поезде в Кабардино-Балкарии один из конвоируемых напал на сотрудников ОФСИН. Осужденный совершил одиночное нападение на сотрудника конвоя, при этом завладел его табельным оружием и открыл стрельбу. В результате нападения один сотрудник погиб, еще трое ранены. По данным силовых структур, заключенный пытался сбежать и был ликвидирован. Отмечается, что среди гражданского населения пострадавших нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям. Предотвративших побег конвоиров представят государственным наградам, сообщила ФСИН. Погибшего сотрудника ведомства наградят посмертно. Инцидент на рейсе Fly Dubai признан попыткой теракта, заявила Генпрокуратура Объединенных Арабских Эмиратов. Второй пилот напал на командира воздушного судна и попытался получить контроль над лайнером. Экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал Национальной службе новостей, что перед полетом пилотов должны были досматривать сотрудники службы безопасности, а медики проверять на психологическую устойчивость.
2: Перед каждым вылетом, в соответствии с требованиями ИКАО, проводится медицинский осмотр экипажа и допуск рейсов в конкретный день. Там проверяют и состояние здоровья, и психоэмоциональное состояние. Предположить, очевидно, на предполетном досмотре какие-то отклонения врачи не смогли. Откуда взялся на борту нож, которым можно нанести хоть какие-то телесные повреждения? Вот это самый главный вопрос авиационной безопасности.
1: Инцидент произошел 30 сентября на рейсе авиакомпании Fly Dubai из Дубая в Тель-Авив. Проект нового порядка медосвидетельствования водителей и тех, кто получает водительские права, разработал Минздрав России. Согласно документу, медицинские заключения будут формироваться в электронном виде. При этом, по желанию гражданина, они могут быть выданы и на бумажном носителе. В случае выявления противопоказаний к управлению транспортным средством водителю направят уведомление о необходимости пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование в трехмесячный срок. Психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил его директор Сергей Рудых. Он скончался в больнице. Предварительно причиной смерти стала остановка сердца. Психотерапевт получил известность в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам здоровья. Нобелевская неделя пройдет с 5 по 12 октября. В шведском Стокгольме объявят лауреатов по медицине, физике, химии и литературе. А завершится неделя премии по экономическим наукам. Обладателя премии мира традиционно назовут в норвежском Осло. В этом году премия отмечает 125-летие. В честь юбилея Нобелевский фонд увеличил размер призового фонда на 1 миллион крон. Теперь он составляет 12 миллионов крон. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс Вакайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Седьмое место нашей чартовой дюжины сегодня занимает «Ёрш на кураже».
1: У группы продолжается юбилейный тур, и сейчас в разгаре самая длинная ветка этих гастролей. 14 концертов позади и еще 11 впереди.
0: График плотный, поэтому, когда между концертами все-таки появляется свободное время, ребята стараются не упускать возможность немного переключиться.
1: Ну вот, например, в Омске они отправились в парк аттракционов, а компанию артистам составили музыканты группы «Озон». Так что даже посреди большого тура находится время не только для концертов, но и для таких вот небольших приключений.
0: Ёрш переключается в парке аттракционов? Вы мне серьезно это сейчас?
1: Да.
0: В детском парке.
1: Абсолютно, Саш. А ты когда был в последний раз в парке аттракционов?
2: Вчера.
3: Седьмое место.
0: Ёрш на кураже. Майами.

0: Восьмое место. Ёрш на кураже. Полнолуние прошло, друзья, луна постепенно убывает.
1: Что не помешает нам послушать новый лунный релиз? Вот такая вот, друзья, подводка.
0: Третья премьера этой недели у нас называется «На луне». Это новая песня группы «Зима всегда».
1: Новинку нашего эфира представит лидер команды Евгений Кубынин.
2: Песня «На луне» — это песня о месте, где мы оказываемся наедине со своими мыслями и мечтами. Это песня о состоянии, в котором мы недостижимы для суеты мира. Эта песня на 3 минуты унесет вас на расстояние лунной орбиты, чтобы вы смогли насладиться восходом Земли.
3: Премьера недели.
1: «Зима всегда». На луне.

0: Наша реклама.
1: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 3 октября, 19.00. МТС Лайфхолл, Самара. 6+.
2: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
3: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио.
8: Знаете ли вы, величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 Оскаров, 2 высших телевизионных премий Эмми. В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет», остается лишь догадываться.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Шестое место нашего хит-парада на этой неделе занимает Екатерина Яшникова с песней «Бумага».
1: Интересно, артистам вообще бывает страшно? Там, первый концерт, первый выход на сцену, да, ну, первая конечно. Песня, которую выпускаешь, понимаешь, ну все, теперь уже ее все услышат.
0: Наверное, таких моментов в начале карьеры хватает. Но я хочу сказать вам, если человек перестает волноваться перед выступлением, он умирает как артист. Все, это уже шабашка.
1: И мы решили спросить Екатерину, как же она сама справляется со страхами. Оказалось, что за последние пару лет ее отношение к ним сильно изменилось.
2: Я долго считала себя довольно трусливым человеком, но где-то 2 года назад поняла, что как раз-таки наоборот, я очень смелая. И что смелый человек — это не тот, кто ничего не боится, а кто боится, может, даже больше других, но каждый раз находит в себе силы преодолеть этот страх. И, зная это теперь, мне гораздо легче бороться со страхами.
1: Я в детстве очень боялась темноты.
0: Да.
1: Когда мама уезжала в командировки, я оставалась одна, мне было лет 13.
0: И?
1: Я ходила по квартире с собакой под мышкой.
0: С догом?
1: Нет, фокстерьер.
0: А, я вообще боялся, знаешь чего? У нас был такой шкафчик. Вот сейчас, если можно,

0: включить нашему продюсеру, даю задание, а включите сейчас такую вот музыку. А, короче говоря, у меня умерла бабушка. И раньше была такая традиция фотографировать покойников. И вот этот альбом, он лежал в комнате. В определенном, в этой, в стенке, в одном ящике. И когда родители уходили, оставляли меня одного дома, он меня прям манил. А я на него смотрел и боялся просто на этот ящик. Вот, и в один прекрасный момент я решил побороться с этим страхом. Вот я просто сидел, смотрел, смотрел. Произошло просто невероятно. Я сидел, сидел, смотрел, смотрел. И потом как взорвался, открыл ящик и как давай его листать. Вот с тех пор я вообще ничего не боюсь. Увидел бабушку, прощался. Это было страшно.
1: Шестое место.
2: Екатерина Яшникова. «Бумага».

0: держит меня.
1: Шестое место. Екатерина Яшникова. «Бумага». Сегодня группе «Люман» с песней «Можно» достается пятое место нашего хит-парада.
0: А дальше? Дальше, ребята, все зависит только от вас.
1: Да.
0: Если хотите, чтобы «Люман» поднялись выше на следующей неделе, поддержите песню своими голосами.
1: И напоминаем, в нашем голосовании можно выбрать сразу три песни. Так что, если «Можно» одна из ваших любимых, не забудьте отметить ее. А можете отдать ее ей. Можно отдать сразу три голоса. Вот в чем дело.
0: Результаты увидим уже в следующем выпуске. Ну а пока пятое место и 29-я неделя в чарте.
1: Пятое место. «Люман», «Можно».

0: Пятое место. Люмен. Можно.
1: Четвертое место сегодня занимает группа «Пикник». Песня «Двор» на этой неделе остановилась в шаге от тройки лидеров.
2: 26 сентября у Эдмунда Шклярского был день рождения. Мы поздравляем артиста с прошедшим праздником.
1: Причем отвечал он его прямо на сцене. В этот день у «Пикника» был концерт в Оренбурге в рамках тура «Вечное движение». Я обожаю, когда мой день рождения – это рабочий день. Вот в этом году у меня день рождения – воскресенье. То есть в это воскресенье, 4 октября, у меня день рождения. И я, конечно, расстроен, потому что, ну, это выходной. Никто тебе на работе не поздравит. Наши слушатели не увижу этих.
2: Почему мы позвоним, Сашка?
1: Ну, ты позвонишь. Но как-то ощущение того, что тебя... А те, кто не может мне позвонить...
2: Что тебя обнимают, вот это вот все, торт, свечи.
1: Те, кто не может мне позвонить, они как бы... Как мне подарки передадут? А, понимаешь? Вот, поэтому... Но такое бывает сколько? Раз в...
2: Такое бывает.
1: 7 лет, да?
2: Я не знаю.
1: Раз в 7 лет бывает.
2: Наверное.
1: В один и тот же день.
2: Да?
1: Ну да. В следующем году понедельник, потом вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Сколько прошло? 7 лет. Ну да. Верба, я правильно?
2: Мы его теряем. Праздник завершился, друзья, но движение продолжается. У «Пикника» впереди десятки городов в гастрольном графике, а у нас еще 3 места чарта и одна новинка.
3: Четвертое место.
2: «Пикник», «Двор».

0: недели.
1: Нет, друзья, это не галлюцинация. Мы добрались до четвертой новинки этого выпуска. Надеемся, вы от нас еще не устали.
2: Это как раз галлюцинация, потому что именно так называется новый трек группы «Магнитная аномалия», который мы готовы прямо сейчас представить вашему вниманию.
1: Но прежде чем послушать песню, давайте узнаем о ней побольше.
2: Все самое интересное о свежем сингле выяснили у лидера группы Антона Вартанова.
3: В 1996 году ко мне в дверь постучался незнакомый мне ранее человек по имени Валерий Журавлев. И он сказал: «Антон, привет, давай создадим группу». Таким образом вот образовалась «Магнитная аномалия». Но в 2000 году в Москву на запись первого альбома я поехал один. В итоге Валера создал свою рок-группу «Брайт», где он является лидером, играет на басу и поет. Мы с Алексеем, нашим барабанщиком, увидели в интернете видео выступление группы «Брайт» и просто обалдели, насколько Валера стал крутым бас-гитаристом. А у нас как раз проблемы с бас-гитарой. Мы даже с Алексеем долгое время выступали вдвоем под плейбэк без басиста. И на этот раз, получается, спустя 26 лет после того, как наши дороги разошлись, я уже позвонил Валере и сказал: «Валера, давай снова играть вместе».
0: Премьера недели.
1: «Магнитная аномалия», галлюцинация.
4: Нет тебя, нет меня, что

0: Премьера недели. Магнитная аномалия. Галлюцинация.
1: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
9: Амода C7. Собрать все взгляды.
10: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
14: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
15: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
16: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
17: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
18: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
19: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
20: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
21: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: Of the Chart на этой неделе досталась Гафту и Гребенщику. Песня «Хватит» поднялась на третье место нашего хит-парада.
1: Кстати, в июне лидер группы Гафт Николай Яковлев впервые стал отцом. У него и его супруги Василисы Кадиной родилась дочь. Девочку назвали Руфь.
0: Рождение ребенка многое меняет в жизни, друзья, и мы спросили Николая, изменилось ли после появления дочки его отношение к каким-то привычным вещам. Как все это связано? Пусть расскажет музыкант.
2: После рождения дочки во мне появилась, наконец, какая-то внутренняя жесткость, которой мне очень не хватало. Я всегда был очень мягким человеком и редко говорил «нет». Не хотел быть грубым, нетактичным. Помню, идет подкаст «Артисты рассказывают истории». Это мое ежемесячное шоу в Петербурге. Подкаст закончился, а это всегда тяжелая работа. Ты 2 часа разговариваешь, поешь песни, перед этим готовишь оборудование, раскладываешь мерч. И после всего этого подходит мне чувак в подпитии и говорит, и говорит, и говорит, и говорит о себе бесконечно, говорит о себе. А я такой, да-да-да, да-да-да, конечно, конечно, конечно. И в какой-то момент говорит, ну слушай, какое-то начало у подкаста было не очень, хочешь непрошенный совет? Я говорю, нет, спасибо, мне не нужен твой непрошенный совет. И раньше я бы не смог так ответить. Плюс я могу сказать, что ты вообще не можешь представить, пока у тебя нет ребенка, каково это, когда у тебя есть ребенок. Это совершенно другая жизнь. Ее не предугадать никак. Даже проведя все опросы среди всех друзей. Это чудо.
3: Третье место.
0: Гафт, Гребенщик. Хватит.

0: Третье место. Гафт и Гребенщик. Хватит. Серебро сегодняшней чартовой дюжины забирает «Кардиокиллер» с песней «Широко шагая».
1: Павел Шепелев много лет занимается музыкой, и за это время, конечно, получил немало советов и от коллег, и от друзей, и от знакомых. Но особенно интересно, что иногда полезную вещь может сказать человек, который вообще не имеет отношения к твоей профессии.
0: Поэтому мы спросили Павла, какой самый хороший совет он получил от человека, далекого от музыкальной индустрии. Вообще, далекого, просто вообще глухого человека к музыке.
1: И этот совет точно пригодится не только музыкантам.
2: Я получал не единожды один очень-очень важный совет совершенно от разных людей. Совет этот звучал следующим образом. Просто делай. Меньше думай и больше делай. И на самом деле работает он просто безотказно, потому что именно в процессе практики мы становимся тем, кто мы есть. Мы оттачиваем свой собственный почерк, мы оттачиваем дисциплину, мы не думаем о том, как это дело может провалиться или пойти куда-то не туда. Мы просто создаем, создаем и создаем. Поэтому, друзья, если вы задумали что-либо делать, неважно, будь то съемки блога или создание своей музыкальной группы или съемки кино, просто начните делать.
0: Второе место. «Кардиокиллер. Широко шагая».

0: дорогие друзья. И золото хит-парада на этой неделе, в этой неделе забирает Underwood с песней «Ponte Vecchio». Последняя песня о любви.
1: Поздравляем музыкантов и всех поклонников группы. Блестящий результат, ребята. Третья неделя в чарте, и сегодня песня поднимается на первую строчку.
0: А раз уж мы в прошлом выпуске заговорили об итальянских впечатлениях Владимира Ткаченко, решили продолжить беседу нашу и спросили, какая достопримечательность во Флоренции впечатлила его особенно сильно, помимо, конечно, самого вышеупомянутого моста.
2: Первое, что я вспоминаю, это тот храм, куда нас повели изначально. Он был первым, поэтому первое впечатление какое-то было самое сногсшибательное. Он назывался церковь Ля Кьеза Дионисанти, церковь всех святых. И, честно говоря, я был потрясен, потому что я еще не знал, что так в каждой церкви в Флоренции. Это была первая церковь, где я увидел, во-первых, крест Джотто, во-вторых, фрески Гирландая и фрески Боттичелли, и фреска какая-то, если не ошибаюсь, Таддео Гадди, и там захоронение всей семьи Веспуччи, в том числе Америка Веспуччи, человека, именем которого назван континент, и его племянница, если я не ошибаюсь, Симонетта Веспуччи, которая была вдохновительницей и музой Сандро Боттичелли, который завещал похоронить себя в ее ногах. И ну, там его захоронение Сандро Боттичелли. И я, честно говоря, был, ну, потрясен.
3: Первое место.
0: Underwood, Ponte Vecchio. Последняя песня о любви.

0: Первое место. Underwood. Ponte Vecchio. Последняя песня о любви.
1: Ой, ну что, ребята, на сегодня... Да, Саша, да. На сегодня это все. Сегодняшняя чартова дюжина подошла к концу.
2: Спасибо, дорогие друзья, что провели эту пятницу с нами. Вечер пятницы. А теперь дело за вами. Заходите на наше.ру, выбирайте свои любимые песни и голосуйте, голосуйте, голосуйте, голосуйте, чтобы это вошло в привычку. Голосуйте, голосуйте, голосуйте.
1: А результат мы узнаем уже в следующую пятницу.
2: Да, ну а в воскресенье я жду всех...
1: На день рождения.
2: Да.
1: Куда приходить, Саша?
2: Нет.
1: Место, время.
2: Большая просьба.
1: Подарки, подарки. Куда нести подарки,
2: не
1: Саша?
2: Не приходите, Саша. А подарки несите на проходную нашего радио. Народного ополчения, 39, корпус 2. Здесь работает Витя, он все примет.
1: На грудь.
2: Я в понедельник обрадуюсь. Любим вас.
1: Не скучайте.
2: Пока.

0: Наша реклама.
1: Праздник начинается в Магнит-Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
2: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
3: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
2: 10 октября в ивент-холле «Сигнал».
4: Билеты на сайте kassir.ru.
2: Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
5: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-18-95-84.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
9: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
12: Наше радио.
13: Наша.
12: Музыка поколений.

0: Наша реклама.
1: Что разлез меня зовет в нежно-северных лесах.
2: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене «Ивент-холл и сигнал».
3: Билеты на сайте kassir.ru.
2: Начало в 20.00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-84-71-89-584.
4: Эй! Давай, давай!
5: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
6: Поворачивай к черту, новой дорогой поедем домой.
7: 12+. 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
8: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
9: Новая Самара.
8: 340-0505.
10: Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте ms.com.rf.
11: Записывай. Запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
13: Наше радио.
14: Знаете ли вы, в холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
15: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
16: Наше радио.
17: Монетами

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк.
2: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
15: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
16: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
15: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
17: Для лиц старше 16 лет.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Праздник начинается в Магнит-Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти-Про с 12 месяцев с картой Магнит-Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Судно с 20 россиянами на борту остается под арестом в Индии. Дипломаты ведут работу над возвращением соотечественников. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Посольство в Нью-Дели и Генеральное консульство России в Калькутте ведут работу с профильными ведомствами, центральными и региональными властями Индии. Они призывают индийскую сторону принять меры, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию с экипажем. Танкер под флагом Камеруна был арестован у берегов Индии в мае. Причиной стал коммерческий спор, связанные с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива. С тех пор судно стоит на якоре в районе порта Парадип. На борту находится 23 моряка. Почти 100 человек остаются в шахте Черемуховская глубокая в Свердловской области, где произошло частичное обрушение горной породы. Как сообщили в региональном управлении МЧС, эвакуация не производится, так как происшествие не повлияло на режим работы шахты. Работы временно приостановлены только на участке, где непосредственно произошел инцидент. Ранее этим утром стало известно о локальном обрушении горной породы в шахте на горизонте 1040 метров. В результате происшествия погиб человек. Местная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Новые данные о гражданах включили в цифровой профиль россиян с 3 октября. Как следует из постановления правительства, в перечень доступных сведений добавили информацию об образовании, включая документы о зачислении в вузы и студенческом билете, а также наличие автомобиля, банкротстве и зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности. Развитие цифрового профиля россиян проводится в рамках эксперимента по повышению качества и связанности данных в госинформсистемах, который проводится с июля 2019 года и до конца 2030. Россиянам напомнили о сроках уплаты налогов за прошлый год. В уведомлении Федеральной налоговой службы говорится, что сделать это необходимо до 1 декабря текущего года. В противном случае по единому налоговому счету гражданина образуется задолженность, и ему будут ежедневно начисляться пени. В службе добавили, что если на момент получения уведомления человек уже пополнил единый налоговый счет, оплата будет учтена. Также в ведомстве предупредили, что платежи обрабатываются в период до 10 рабочих дней. В Книгу рекордов России попал Московский академический театр имени Владимира Маяковского. Учреждение отметили за спектакль «Поиск продолжается» режиссера Дмитрия Крестьянкина. Как сообщили в пресс-службе театра, постановка стала первым в стране театральным представлением, сыгранным на борту пассажирского лайнера. Спектакль состоялся в июле этого года в ангаре аэропорта Пулково во время планового технического обслуживания. Спектакль был создан совместно с авиакомпанией «Россия» и отрядом «Лиза Алерт». Он основан на реальных историях волонтеров поисково-спасательной организации. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как на пути.

0: Наша реклама. Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
1: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
2: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
1: 10 октября в ивент-холле «Сигнал».
3: Билеты на сайте kassir.ru.
1: Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
4: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-47-18-9-5-8-4.
5: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
6: Новая Самара.
5: 340-05-05. Застройщик ООО «Зафинстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио. Проверено временем.

0: Наша реклама.
1: Моя бабушка курит трубку.
2: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.

0: 12+.
1: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Шура звезд меня зовет в нежно-северных лесах.
4: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и «Сигнал».
5: Билеты на сайте kassir.ru.
4: Начало в 20:00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1-187-847-189-584.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио проверено временем.
9: Знаете ли вы? Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
6: Радио.

0: на МиГ-25.
1: Наша реклама.
2: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
3: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
2: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
3: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
13: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения .рф». Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Россия и США ведут переговоры о возможности заключения многомиллиардной сделки по нефти, утверждает издание «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на неназванные источники. В материале отмечается, что обсуждения ведутся в рамках переговоров по урегулированию украинского кризиса. В качестве предметов потенциальной сделки выступают расположенные по всему миру энергетические активы компании «Лукойл». Добавлю, что после внесения в санкционный список США «Лукойл» объявил о продаже международных активов, включая НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах. Рейтинг популярности возглавляемого канцлером Германии Фридрихом Мерцем политического блока опустился до исторического минимума. Показатель составляет 18%, следует из результатов социологического опроса. Немецкий политолог Александр Рар в разговоре с Национальной службой новостей объяснил, что, несмотря на низкие рейтинги и недовольство граждан, Мерц уходить в отставку не собирается.
2: Очень многие немцы желали бы, чтобы канцлером был бы другой человек. Мерц не нравится людям, он считается чересчур надменным. Он не умеет коммуницировать, он обижается, если дела не идут так, как он хочет, где-то капризничает. Вот это все замечают люди, и поэтому все более и более отрицательно к нему относятся. Но уход канцлера может определиться только его собственным уходом от власти. То есть он должен добровольно отречься. А он не отрекается. Заставить его могут фактически только его сослуживцы в партии, но они это делать не будут, потому что нету никого из возможных соперников Мерца, все молчат. И он это тоже воспринимает как сигнал тому, что его позиция прочная.
1: Добавлю, что оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» в данном опросе добралась до рекордных 30%. Обширный холодный фронт принес снегопады в регионы России от Кавказа до Дальнего Востока. По данным СМИ, за двое суток снег выпал в Коми, на севере Удмуртии, в Кировской и Челябинской областях, Пермском крае и Татарстане. В Свердловской области местами высота покрова достигала 15 сантиметров. Значительный снегопад случился и в горных районах Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Кроме того, метели и сильный ветер ожидаются в Якутии и на Таймыре. Около 5 месяцев составляет средняя продолжительность поиска работы, зафиксированная Росстатом в августе этого года. При этом женщины тратят на трудоустройство больше времени – 5,3 месяца. У мужчин показатель составил 4,9 месяца. Безработными к этому периоду в стране числились более 1,5 миллиона граждан, из которых 2/3 – это городские жители. Первый совместный российско-китайский рок-фестиваль открылся в Пекине. Он продлится 2 дня, 3-4 октября. В рамках мероприятия выступят 9 коллективов, включая флагман российского альтернативного рока группу «Слот». Музыканты представляют различные направления от классического до фолк-рока. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Наша реклама.
1: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наша реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО Сбербанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
12: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
13: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное. Настоящее. Liqui-Moly. Настоящее. Liqui-Moly.

Наша радио.

сигарет. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю

0: Наша реклама.
1: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
0: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио.

0: Наше радио и Российское общество знания представляют «Формула искусства».
1: Длинный нос, каре и таинственность.
2: Можно ли считать Гоголя основоположником жанра ужас?
3: Наш фильм «Вий», который в 60-е годы с Куравлевым имел большой успех, именно «Вия» проходит в киноакадемиях.
1: «Мертвые души» — это было то, что подсказал Александр Сергеевич.
4: То есть в современном мире на афишах бы писали автор Гоголь, продюсер Пушкин.
3: Николай Васильевич – второй, третий профессиональный литератор в России после Александра Сергеевича.
5: Пьеса имела колоссальный успех.
1: Имела.
5: Но Гоголь сказал, что его не поняли.
1: Все, что издали, скупил и сжег. Так что первым он сжег совсем не мертвые души.
4: Рок-исполнителей, на которых оказал влияние Николай Васильевич.
0: Формула искусства.
4: Всем привет! В эфире «Наше радио», и это проект «Формула искусства», который мы делаем совместно с Российским обществом знания. В этом подкасте мы не читаем лекции, а ищем и, главное, находим связь между прошлым и настоящим.
6: Мы докажем, классика – это не то, что пылится в архивах. Она пульсирует в ритме современной жизни. Мы выясним, как старые смыслы получают новый заряд энергии и выведем идеальную формулу искусства здесь и сейчас. Слушайте, смотрите и не переключайтесь.
4: Сегодня мы будем говорить об одной из самых загадочных и мистических фигур в истории русской литературы, о Николае Васильевиче Гоголе. Вместе с нашими гостями мы не только заглянем в самые тайные уголки творчества великого писателя, но и узнаем, какие гоголевские приемы используют в современном кино, сериалах, компьютерных играх и музыке.
6: У нас в студии писатель, поэт, книгоиздатель Любовь Люша Райт и режиссер, создатель аудиокниг Александр Теренков.
4: Николай Васильевич Гоголь. Первые ассоциации, которые у вас возникают в голове после того, как я произнес это великое имя?
1: Длинный нос, характерная его черта, каре и таинственность, фантазии, мистика.
4: Как фоторобот сейчас в полиции составили. У вас, Александр?
3: Вы знаете, я в детстве, меня родители на лето отправляли к бабушкам. И у обеих бабушек был такой вот том Гоголя. А я мальчик был книжный, и когда было дождливо и нельзя было гонять по улице с друзьями, то я читал. Вот именно вот этот вот том Гоголя, он какого-то 50-какого-то года был. И такой как бы зачитанный. И вот у меня первая ассоциация про Гоголя, что вот я мальчик, и я читаю какие-то вот там «Вечера на хуторе» или «Вия», и на меня это производит какое-то впечатление.
5: Я хотел, кстати, Любовь, вас спросить, а каким ребенком был Гоголь?
1: Николай Васильевич был болезненным ребенком. Он третьим мальчиком в семье родился. И так получилось, что до него оба мальчика умерли при рождении. И, само собой, над Николашей дрожали. Считала мама его, что ему что-то предначертано великое в этой жизни. Вот поэтому, наверное, Гоголь очень относился к тому, что ему говорят, с какой-то подозрительностью, с сомнительностью, да, ему казалось, что вокруг должны его все любить. Вот. Но так, к сожалению, не происходило. Мы еще поговорим об этом, да, почему так не происходило. Но, тем не менее, Николай Васильевич замечательно в семье учился театру, потому что у него отец Гоголь Яновский был помещиком, который вместе со своим родственником имел театр при поместье. И Гоголь очень любил театр. Он был ребенком читающим, ребенком фантазирующим. Вот. А поскольку его отец писал комедийные какие-то пьесы, да, для театра, то Гоголь в 5 лет начал писать.
4: А он в отношении театра хотел только писать или пробовал играть?
1: Он пробовал играть, конечно же. И когда, например, он учился в Нежинской гимназии, он создал уже собственный театр, да, как его отец у них создал, да, в поместье, так Гоголь создал в гимназии театр. Он там играл. И был режиссером, и писал какие-то произведения, причем комедийные произведения. И всем вокруг очень нравилось. Говорили, что настолько смешно это было, феерично и здорово, что даже сам директор захаживал на эти представления. Так что Гоголь очень любил играть.
4: Александр, а что Гоголь, на ваш взгляд, взял из детства с собой в профессию?
3: Ну, я насколько понимаю, что его матушка была такого мистического склада женщина. И, возможно, что вот вся гоголевская мистика, все эти вот сказки его малороссийские, это все, конечно, из детства.
4: Слушайте, интересно, у него, значит, мама на него сильно влияла, папа? При этом в 16 лет папа умирает. Это знаковое событие?
1: Да, это очень грустное событие. Произошло в 1825 году. И Гоголь, у него еще две сестры осталось живыми. Да? Хотелось бы еще сказать, что в семье вообще 12 детей родилось на минуточку. И всего несколько выжило. И вот Гоголя назначают, да, можно сказать, главой семьи. Он должен как-то помогать маме, помогать своим сестрам. А ему 16 лет. Да? Он еще учится. И даже есть такая история, что Гоголь хотел продать лес, который у них к поместью, да, был, территориально принадлежал, но потом в итоге отказался полностью от вообще каких-то притязаний на наследство, потому что сестры росли, их нужно было в то время, да, без приданного не брали, они все-таки дворянского рода были, нужно было приданное какое-то сестрам, и вот в итоге Гоголь, будучи главой семьи, остался без копейки и без средств к существованию.
4: И он решил писать?
1: Да, он решил писать, но писал он всегда, да, как мы говорили. Но ключевое его было, он хотел играть. Он родился и учился, и жил в Полтавской губернии, да, тогда это была огромная наша страна, Российская империя. Вот он из Полтавской губернии едет в Петербург, чтобы стать актером. То есть, на самом деле, письмо он воспринимал скорее как хобби в тот момент.
5: Вот у меня, кстати, вопрос. Как Петербург встретил молодого писателя?
1: Вы знаете, тут...
4: Молодого актера, наверное.
1: Да, молодого человека.
4: Молодого человека.
1: 16-летнего человека. Как встретил Санкт-Петербург. На самом деле, помните, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Вакула летит на черте и поражается, с открытым ртом смотрит, как красиво горят витрины, как город светится, какой он красивый. И Гоголь, на самом деле, приехал с таким чувством. Потому что Санкт-Петербург, ну, не знаю, для Гоголя не так, а для меня так, город-праздник. И вот он приехал в этот город-праздник, это был декабрь месяц, и приехав в этот пасмурный, холодный, да, знаете, да, что в Питере очень промозгло зимой, потому что сыро, приехав в этот неуютный город, город еще его и принял неправильно с точки зрения Николая Васильевича, потому что он хотел стать звездой, он хотел блистать на театральных подмостках, но то, что было в провинции, да, в Полтавской губернии, не приняли вообще в Питере, да, но в Петербурге. Никому такая игра была не нужна, и он просто вынужден пойти работать писарем, потому что его образование какую-то лучшую работу получить на тот момент не позволяет. И Николай Васильевич в итоге очень разочаровался в Санкт-Петербурге, и он ему так до конца жизни и не нравился.
3: Но я сразу вспомнил про Петербург в шинели. Угу. То есть как это совершенно противоположный, холодный, огромный, пустой, злой город.
4: Это уже когда пожил, уже когда понял.
3: Это когда, да, когда равнодушный, мало того, жестокий и как сказать, и бедный, и богатый одновременно.
1: Угу.
3: То есть
1: с какой-то
3: стратификацией сумасшедшей.
0: Формула искусства.

0: Наша реклама.
1: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
2: Напои меня водой твоей любви.
1: Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании. 12+.
0: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Дорогие слушатели, хочу напомнить, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видео-версией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
1: Кто был первым другом в Питере Николая Васильевича? Кто дал ему 5 и кто поддержал его?
2: Ну, сложно сказать, что этот человек дал ему 5, хотя он его действительно поддержал. Дело в том, что Гоголь вообще считал своим учителем и своим другом, и своим старшим товарищем Александра Сергеевича Пушкина, который был старше его на 10 лет.
1: И как у них потом сложилось отношение?
2: У них сложились хорошо отношения. Пушкин ему помогал, даже подсказывал сюжеты. Мы дальше, если да, будем разговаривать про «Ревизор» или про «Мертвые души», то вот ноги растут из Пушкина.
3: А когда общество признало писателя?
2: Знаете, тут, наверное, нужно сказать сначала, что его очень не признали писателем, так же, как актером, но тут Гоголь настоял. Вот, все-таки, потому что, видимо, это была его судьба, потому что он поцелованный Богом, наверное, был с точки зрения литературы. В 29-м, по-моему, году он пишет Ганса Кюхельгартена под очень таким красивым псевдонимом Алов, потому что это было такое романтическое, чем-то похожее на немецкий романтизм произведение, и разнесли это произведение в пух и прах. И так получилось, что Гоголь из-за этого целый год потом не работал, не писал ничего своего, а вот этого Ганса он все, что издали, скупил и сжег. Так что первым он сжег совсем не «Мертвые души», а вот это вот свое первое изданное произведение.
1: А известно, какое произведение из всех своих он считал главным в жизни?
2: Да, он даже в дневнике об этом писал.
4: Ну, это про «Мертвые души»,
2: да,
4: наверное.
2: Да, конечно.
4: Взять и написать поэму в прозе, это, конечно, дорогого стоит.
1: Скажите тогда, а в чем причина была, ну, довольно известная, то, что он все-таки сжег второй том произведения всей своей жизни? И что мы об этом знаем?
2: А тут есть легенда. Говорят, что это должно было быть трехчастное произведение. А на самом деле, когда вот я же сказала, да, что Пушкин подсказывал ему некоторые сюжеты, вот в частности «Мертвые души», это было то, что подсказал Александр Сергеевич. И когда он пришел ему читать первые, буквально даже

0: Это была не первая часть, кусочек «Мертвых душ». Александр Сергеевич вздохнул, сделался очень хмурым и сказал: «Тяжела жизнь в нашей матушке России». Была реальная история, связанная, действительно нашумевшая в то время в Российской империи, с человеком, который ездил, скупал по губерниям мертвые души и записывал их беглыми. Вот. Это действительно реальная история, это, собственно говоря, как и «Ревизор» у Гоголя. Поэтому, и вот возвращаясь к вашему вопросу, вот эта вот беспробудная тяжесть мертвых душ, вот этой вот первой книги, да, Гоголь на самом деле хотел написать дальше что-то более чистое и светлое. То есть, обратите внимание, в «Мертвых душах» практически нет ни одного положительного персонажа. Они все какие-то вот такие вот с подвывертом, да, скажем так, да, обличающие разные человеческие, в том числе, грехи и разные неприятные, да, действия.
1: Вот вы сказали про «Ревизора». Пьеса имела колоссальный успех.
0: Имела.
1: Но Гоголь сказал, что его не поняли.
0: Сказал.
1: В чем?
0: Вы знаете, такая история тоже произошла интересная. На самом деле, в то время, когда был написан «Ревизор», вот опять же, возвращаясь к «Мертвым душам», когда он прочел этот кусочек Пушкину, и Пушкин разочарованно сказал, что очень все темно и плохо и ужасно, да, Гоголь отбросил «Мертвые души» и сказал Александру Сергеевичу: «Вообще я хочу написать комедию. Ну, не подскажешь мне случайно, какую бы комедию написать? Вот я знаю, какое количество действий будет, но о чем? Вот хотелось бы, да, услышать». И Пушкин рассказал, он был как раз в то время, по-моему, в кишиневской ссылке, и он рассказал Николаю Васильевичу вот эту вот историю про Хлестакова. Конечно, там был не Хлестаков, другой какой-то персонаж, но вот мы теперь ее знаем как историю «Ревизора», историю Хлестакова, да и хлестаковщины в России. И так получилось, что Гоголь очень быстро написал «Ревизора», и его сразу же приняли и литераторы, и критики, очень хвалили. А вот, как вы понимаете, чиновники эту историю на дух не переносили. И тут же она попала под цензуру. А Гоголь ее, в принципе, писал для того, чтобы ее поставили в театре. А, сами понимаете, если вещь такая, да, которую прям просится на сцену, да, она построена так, как театральная пьеса, ну, автору тяжело, что не принимают. И Гоголь со своей мнительностью, со своим вот этим вот характером, он очень разочаровался, даже хотел уехать. Но у него был такой друг, как Жуковский, который, сами понимаете, был вхож в императорскую семью. Он все-таки был учителем Александра II. Он пошел к Николаю I, к отцу, да, императору, и сказал, что вот есть такой молодой литератор, очень талантливый, нужно поставить его пьесу в театре. И не где-нибудь, а в Александринке. И когда поставили в театре, произведение выстрелило еще раз уже на большой круг зрителей, на большой круг читателей. Это был прям эффект разорвавшейся бомбы, вау-эффект, когда скажут в современном мире у нас. Но снова на Гоголя посыпалась критика чиновничья, что вот он обличитель, что чиновники не такие, что так нельзя писать. И так получилось в итоге, что, несмотря на то, что Николай I был в восторге и похвалил это произведение, да, «Ревизора», и даже посоветовал чиновникам всех рангов посмотреть, хотя бы смотреть, да, не просто там читать, а хотя бы посмотреть, как это играют на сцене. Так получилось, что все равно Гоголь постоянно критике подвергался насчет «Ревизора», и даже после этого он уехал в Европу жить на какое-то время, потому что ему было очень тяжело, у него была депрессия.
2: То есть в современном мире на афишах бы писали: автор Гоголь, продюсер Пушкин, продюсер Жуковский.
3: По идее Пушкина, да.
1: Основано на реальных событиях.
2: И это бы добавляло ого-го.

человек, тра-ля-ля. На крыльях он и без руля, но коль в наш клуб явится тролль, чтоб утолить печаль и боль,

0: искусства.
1: Ваше любимое произведение у Гоголя?
2: Я очень люблю «Мертвые души», и я, как ни странно, очень люблю Тараса Бульбу.
1: Угу. Не странно совершенно.
3: А я пришла в народной блузке не просто так, потому что мое любимое произведение еще с детства, и читали мы его в школе по ролям с огромным удовольствием. Я обожала литературу читать по ролям. Это «Вечера на хуторе близ Диканьки». Вот эта вот книжка, которая принесла Гоголю просто широчайший успех и признание как великого писателя в 31-м году. Вот поэтому вот это моя любимая книжка. Хотя «Мертвые души» я тоже очень люблю за глубину, за то, как он это написал. Но вот первый раз я читала «Мертвые души» в школе и отчаялась, и не понимала, как можно было сжечь второй том. И как автор сейчас, да, я не сразу стала автором, я больше 20 лет инженером проработала, но вот как автор я не понимаю Николая Васильевича, как можно было так поступить.
2: Есть же, ну это опять же, да, то есть есть байка про то, что у него был черновик, и что он хотел сжечь еще что-то. Но вместо того начал сжечь это.
3: Но он же второй раз тоже сжег.
2: И понял, что это судьба, и сжег вот под...
3: Ему понравилось?
2: Нет, слушайте, но он, судя по всему, был неврастенник большой.
3: Очень.
2: Вот, и мнительный человек. И для него оценка друзей и других людей была очень важна. И под Сербиевым посадом есть такое место, называется Абрамцево. Угу. И в нем, значит, Гоголь тоже бывал, и там работал над «Мертвыми душами». И там, значит, это была усадьба Аксака. И он там читал. И первые «Мертвые души» там приняли на ура. Но когда он приехал со вторыми «Мертвыми душами», то все в страшном недоумении, все ждали чего-то такого же.
1: Не любили сиквелы.
2: А было что-то совсем другое. Ну, потому что вот тот гротеск и та сатира, которые есть в «Мертвых душах», прекрасные. Это же, ну, я не знаю, там, как бы откуда ноги растут у 12 стульев. Да, и как бы это все про каких-то проходимцев. Ну, плутовской роман – это вообще большая тема в истории, в мировой литературе. Но это я все выросли не только из «Шинели», но и из «Мертвых душ».
3: Я думаю, что из «Шинели». Как и Достоевский.
2: Из «Шинели» Достоевский, конечно. Да? Достоевский не мог вырасти из, я не знаю, там, из «Вечеров на хуторе близ Диканьки».
3: Он мог вырасти, и он очень любил «Вечера на хуторе», но... Что самое интересное, он как любил Гоголя, так и спорил с ним всю свою жизнь, потому что он считал, что Гоголю не хватает глубины, что у него маски сплошные, что у него нет арок персонажа, что у него нет развития, что у него как персонаж надел свои штанишки плохиша, он так и будет плохишом все произведение. И Федор Михайлович при всей любви к Гоголю постоянно полемизировал вот с этим. Да? А на самом деле это была фишка Гоголя, такой вот конек, да, на которого он вскочил и создал для нас по-настоящему, может быть, школьные произведения, а может быть, что-то глубже.
2: Слушайте, ну как бы хорошо было. Вольно было Федору Михайловичу в конце 19 века кататься по Николаю Васильевичу. А Николай Васильевич, может, я не знаю, там второй, третий профессиональный литератор в России после Александра Сергеевича.
3: Это правда.
1: Любовь, три великих произведения литературы, написанных по Гоголю, полемизируя с Гоголем. То есть на кого он оказал влияние?
3: Я такие очень странные, может быть, приведу примеры, но тем не менее, вот Федор Михайлович Достоевский с его глубиной, с его мрачным Петербургом, который он по следам Гоголя сделал тоже героем.
1: Мрачным.
3: Да, героем и очень мрачным героем, который жизнь всем портит, да, многим жизнь, по крайней мере, портит.
1: Раз.
3: Вот Федор Михайлович Достоевский, да, Михаил Булгаков. Просто потому что это один из любимейших авторов, да, и я не знаю, дойдем мы до этого в программе или нет, но это нужно сказать, что на могиле Булгакова стоит надгробный камень с могилы Гоголя, о чем позаботилась жена Михаила Афанасьевича. Настолько он его любил, да, что камень надгробный стоит теперь на его могиле.
1: Позвольте сейчас озвучить несколько легенд, связанных с Гоголем, а вы либо подтвердите, либо опровергните, либо расширите.
4: Больше всего на свете писатель боялся быть похороненным заживо, в состоянии летаргического сна.
3: Вы знаете, когда я хожу к школьникам и рассказываю всякие разные классные литературные исторические штучки на занятиях, дети постарше всегда спрашивают у меня, потому что я им про Гоголя в том числе рассказываю, дети постарше меня спрашивают: «А это правда? Гоголя нашли без головы в гробу, и гроб был исцарапан». То есть это легенда очень живучая, но это как бы частично правда, частично ложь, потому что дело в том, что вот когда, вот помните, я сказала, что он путешествовать по Европе после неудачи с ревизором уехал, он там подхватил жуткую какую-то болезнь, малярию, может быть, вот его лихорадило. И у него, он писал своим родным, друзьям и матери, что у него чернели и очень холодели руки, что он падал в обморок, и это продолжалось много часов. Даже говорили, что пульс не прослушивался. Это не совсем летаргический сон, да, в его как бы определении. Но, тем не менее, он очень переживал, что вот он так впадет вот в это состояние, его возьмут и похоронят. Он даже периодически спал, сидя, хотя, честно говоря, из всех логических вещей это самое нелогическое, потому что, ну, что человек не может сидя умереть, может, поэтому, ну, на самом деле, мне очень жалко Николая Васильевича, потому что к его мнительности добавилась еще вот эта черта, да, что он боялся быть похороненным заживо. И это действительно так. Мы не знаем, от чего Гоголь умер. Есть разные версии, от чего. Но, тем не менее, тот, кто делал посмертную маску, он сказал, что начались уже разложения, трупные появились, пятна, поэтому все-таки Николай Васильевич умер перед тем, как его похоронили.
0: С детства Гоголь испытывал неприязнь к кошкам, считал их переносчиками потусторонней силы.
3: Я с ним в корне не согласна, у меня даже носочки с кошками. Я специально надела. Дело в том, что он писал уже много про чертовщину, в том числе в «Диканьке», да, в его народных произведениях, ну, псевдонародных, потому что, конечно, у них есть автор. И так получилось, что у ведьм очень часто были черные кошки. Наверное, он перенес вот эту вот нелюбовь на них. Хотя, честно говоря, мне кажется, что он не очень вообще, в принципе, животных любил, потому что даже зафиксировано, что Пушкин подарил ему мопсика. Не помню, правда, как мопсика звали, но это печальная история, очень грустная. Гоголь забывал его покормить, и мопсик умер от этого. Так что мне кажется, что он, в принципе, наверное, животных не любил.
0: Насекомых он тоже, по-моему, не любил и боялся.
3: Сильно боялся, да. Но тут я с ним солидарна, какие-нибудь такие мохнатые тарантулы, это же страшно.
4: Формула искусства. Наша реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
12: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
13: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
9: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальной приоритеты. ИНН 970-400-76-33. Возрастное ограничение 12+.
13: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
14: Да.
15: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
13: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
16: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.

0: Дорогие слушатели, хочу напомнить, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видео-версией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
1: Классик очень комплексовал по поводу формы своего длинного носа, заостренного, и на всех портретах художники старались сгладить эту черту.
2: Нет, представляете, если бы на всех портретах старались сгладить, он же вообще Буратино бы тогда был.
1: Вот у меня возник этот вопрос.
2: У него довольно длинный нос.
1: Если это сгладить, то что же там было на самом деле?
2: Я думаю, что совершенно он не комплексовал по этому поводу. Даже думаю, что он не думал о своей внешности, потому что у него было много других, да, литературных задач и много других мнительностей, чтобы еще только о носе думать. Потом, вы знаете, он же сделал главным героем одного из своих произведений знаменитых «Носа», да, который пошел гулять отдельно от чиновника, поэтому, думаю, вряд ли он комплексовал.
1: Гоголь любил устраивать спиритические сеансы, во время которых к нему приходили персонажи, о которых писал автор.
2: Вы как считаете, это правда или ложь?
3: Да я думаю, нет.
2: Тоже думаю, что нет, потому что, во-первых, нигде я об этом не читала, только как о легенде. Более того, иногда вот эту легенду связывают с тем, что вот этот мопсик бедный у него умер, и это действительно есть такое в дневниках, что он приходил к нему во снах и всякие вещи Гоголю рассказывал, ну, в смысле, мопсик.
4: Давайте поговорим о сегодняшнем времени. Можно ли считать Гоголя основоположником жанра ужасов?
2: Вы знаете, смотря что считать ужасами. Вот хорроры, которые сейчас показывают, вот мы как раз перед тем, как начать передачу, обсуждали, да, с гримером Пилу и Иже с ними, да, такие вот ужастики. Таких ужастиков нет. Он не основоположник, да, а того, что является страхом и ужасом в нашей народной культуре, опять же, да, вот возвращаясь к Диканьке и ко всему тому, что потом родилось из этих произведений его, я думаю, что, да, основоположник страшного в нашей литературе, вообще всего страшного. И вот как мы, да, говорим, и современных авторов, которые пишут в том числе ужастики.
4: А какие общие черты есть? Вот у современных произведений, фильмов с произведениями Гоголя.
2: Ну, я
4: сейчас про ужасы именно.
2: Да, да, я понимаю, что про ужасы. То, что называется, да, у нас в ужастиках саспенсом, да, или триггерными какими-то вещами, или музыкой, которая в правильный момент там начинает дрожать шагами и так далее. Гоголь же на самом деле очень ярко и очень живо описал это словами. В то время еще не знали, что будет кино, да, в то время был только рукописный, да, потом далее печатный текст, и он вот эти вот все крючки, вот эти вот все триггеры, он, видимо, настолько, вот я говорю, поцелованный Богом, настолько он их классно чувствовал, что он их придумал еще до того, как это потом начнут использовать в фильмах.
3: Наш фильм «Вий», который в 60-е годы с Куравлевым, был закуплен в Америку и другие страны, и там, значит, имел большой успех, и что именно «Вия» проходит в киноакадемиях. И, собственно говоря, вполне возможно, что вот эта тема мистических ужасов, она вполне себе.
1: Да там даже и технологические можно
3: посмотреть. И технологических, и оно и как кино хорошо. Пыреву, правда, не понравилось, он поэтому назначил Птушкова. И Птушкова потом там все переснял и смонтировал как надо.
1: Александр, а вы читали Гоголя в аудиокнигах?
3: Да, своих, конечно, да? Все.
1: Всего?
3: Ну вот все, что в школьной программе.
1: Ага. Хорошо, тогда вот детям, например, которые начинают знакомиться с Гоголем, вы бы что порекомендовали прочитать, может быть, послушать в вашем исполнении?
3: Ну, начинать надо, конечно, с вечеров.
1: С вечеров?
3: Да.
1: И никак иначе?
3: Начинать надо с вечеров. Потому что это как раз такое хорошее введение в мир, ну, то есть в мир образов. В чем кайф Гоголя? Он очень образный. То есть у него, он очень метафоричный. То есть если ты разберешься в том, как, на каком языке с тобой разговаривают, если ты войдешь в эту среду, то тогда потом практически весь Гоголь будет, ну, будет прекрасен. Да, опять же, да, вот «Шинель». Это абсолютно такая бытовая, тягучая история про несчастного человека, и вдруг бах в конце.
1: Ну вот до конца же дойти надо.
3: Это, знаете, как бы, это, опять же, огромное количество людей не может слушать классическую музыку. Ну, очень многие. Ну, среди моих знакомых очень многие люди, которые просто не воспринимают классическую музыку. Но среди тех, которые начинают воспринимать как-то, ну, вдруг вот, со мной такой был переворот в жизни. В 14 лет я понял, что в классической музыке есть смысл. Я по радио, в передаче «В рабочий полдень» услышал «Болеро» Равеля. А я в тот момент увлекался немножко рок-музыкой. И я понял, что что-то совершенно рок-н-ролл какое-то передают по центральному радио. Вот то же самое и с литературой. Если вдруг вы себя раскачаете и прокачаете до такой степени, что вы начнете получать удовольствие от литературы, то есть кайф от того, как редкая птица долетит до середины Днепра, или как несется через эту страну тройка Русь и не дает ответа, куда она несется, на прямой вопрос, то тогда как бы все у вас будет хорошо. Но для того, чтобы войти, надо в школе, в школьное время. Мне просто повезло, потому что мне вот попалась книжка именно с «Вечерами на хуторе». Я очень любил сказки всякие разные. И я прочитал это, и я совершенно четко для себя воспринимал это как народное творчество, но не как творчество какого-то автора.
2: Раз мы заговорили о классической музыке и роке одновременно, вот я могу рассказать семейную нашу историю. Просто пока дети еще в состоянии, не в состоянии передвигаться, им надо ставить хорошую, правильную музыку и читать хорошую, правильную литературу. У меня дети с колыбели слушали, соответственно, классическую музыку. Таким образом, они к ней привыкли. И я им, соответственно, очень много читала. Они сейчас, у меня взрослые дети, да, они сейчас сами очень много читают. У них есть свои библиотеки уже с чувством, с толком, с расстановкой, собранные ими, любимые.
1: Назовите, сколько сможете, исполнителей, рок-исполнителей, на которых оказал влияние Николай Васильевич.
2: Вы знаете, перед тем, как прийти на передачу, я же немножко готовилась все-таки, да?
1: Да, я тоже готовился.
2: Ну, я надеюсь,
5: да. Не так,
2: как
5: любовь.
1: Да, и отсюда и вопрос.
2: Я думаю, что... И я нашла этому подтверждение, я вот к тому говорю, да, что я готовилась, что, например, наш Киш, ножки и рожки его растут из Гоголя. Правда, не только Гоголя, там князь называл и Эдгара Аллана По, да, и других мистификаторов известных, не только российских. Но, тем не менее, вот я всегда еще до того, как прочесть об этом специально для нашей передачи, я всегда думала, что очень многие их песни похожи как раз вот на «Диканьку», на «Вечера», вот на эту вот чертовщинку. Для меня это Киш.
5: «Король и шут».
2: Да, «Король и шут». Скажем так, что я думаю, что Хелависа, «Мельница», да, хотя на самом деле тут можно поспорить, потому что как будто бы тут много средневековья у нее, вот того зарубежного, да, но тем не менее я слышу и в ее голосе, и в ее текстах временами Гоголя в том числе, в разных песнях, в том числе, например, вот в цикле, да, о волкодаве, или в «Кобылице», ну, «Ночная кобыла». И мне кажется, что я, наверное, вас сейчас удивлю, но в некоторых текстах, когда оба Самойлова писали вместе «Богатый Кристи», что-то прослеживается там тоже от Гоголя, на мой взгляд, в «Тайге», например. Ну, не знаю, я так слышу.
1: Да, вы можете. Ольга Кормухина в песнях Виктора Цоя видит русских богатырей, Пересвета, Ослябю и много еще кого. Это, пожалуйста.
3: Вспоминая про то, что все вы выросли из гоголевской шинели, ну, у него же не только мистика, а, например, всякий его Петербург. И мне кажется, что весь питерский рок по атмосфере. Это, конечно, прям гоголевская тема. Через Достоевского, конечно, как по атмосфере.
1: Сегодня мы поняли, Гоголь – это не писатель из прошлого. Это живой автор, который продолжает говорить с нами. Его приемы работают повсюду, а его страх – это не страх перед монстром. Это страх перед неправильно устроенным миром. А это, согласитесь, очень современное чувство.
0: У нас в гостях были писатель, поэт, книгоиздатель Любовь Люша Райт и режиссер, создатель аудиокниг Александр Теренков.
1: Встретимся в следующих выпусках «Формулы искусства».
6: Формула искусства.

0: Наша реклама.
1: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и сигнал.
2: Билеты на сайте kassir.ru.
1: Начало в 20.00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-84-71-89-5-84.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Российским производителям бензина и дизеля разрешили учитывать поставки топлива на заправке при выполнении норматива обязательных продаж на бирже, следует из постановления правительства. Сейчас нефтяные компании обязаны продавать на бирже 15% произведенной продукции. Однако до конца года в этот норматив можно будет включать объемы, реализованные рядом АЗС. Меры распространятся на станции, которые заключили с регионами соглашение о предельном уровне цен и предоставляют данные о продаже бензина и дизеля. В Кабмине отметили, что данная мера будет способствовать стабильности на внутреннем топливном рынке. Число рейсов по Северному морскому пути в сентябре достигло рекордных 133. Показатель вырос на 46% по сравнению с августом. С 2022 года число транзитов увеличилось более чем в 4 раза. Об этом сообщила газета Financial Times. Почти половина рейсов пришлась на суда под российским флагом. Также эту морскую коммуникацию активно используют китайские компании. Интерес перевозчиков к судоходству через Арктику растет на фоне таяния льдов, а также обострения конфликтов на Ближнем Востоке, которые осложняют перемещение судов. Говорится в материале. Тела пятерых погибших обнаружены при разборе завалов после пожара на Краснозаводском химзаводе в Подмосковье. Об этом сообщил в РИО главы округа Алексей Лужецкий. Работы по ликвидации последствий возгорания на территории предприятия завершены. При этом продолжаются работы по мониторингу воздушной среды. Превышение допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. Пожар с последующим обрушением конструкции произошел на территории химического завода 1 октября. В момент происшествия в здании находилось 44 человека. Один человек погиб, судьба еще пятерых до этого дня оставалась неизвестной. Утверждены требования к маркетплейсам, через которые образовательные учреждения смогут проводить и государственные закупки. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Площадки должны входить в реестр посреднических цифровых платформ и иметь логистическую инфраструктуру не менее чем в 45 регионах. Кроме того, у них должно быть не менее 2 поставщиков товаров из перечня необходимых при оснащении образовательных организаций средств обучения. В этот список входит мебель, техника и оборудование. Экспериментальный механизм закупок малого объема через цифровые платформы формы для детских садов, школ и колледжей действует с 1 октября этого года. Россияне могут въехать по внутреннему паспорту в 6 стран, сообщили в МВД. Это Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия. При этом заграничный паспорт остается главным документом для выезда из страны и посещения большинства государств мира. Ведомстве порекомендовали перед поездкой проверять наличие чистых страниц для виз и штампов, а также срок действия документа. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
3: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт.

0: Наша реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
3: Телеканал СТС представляет.
4: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00
6: для лиц старше 16 лет.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
8: Целуями, нежными ли, нижними ли.

как бьется сердце.

0: Наша реклама. Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
1: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
2: Новая Самара.
1: 340-0505.
3: Застройщик ООО «Зафинстрой». Проектная декларация на сайте наш.чедом.рф.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Наше радио. Наша. Музыка поколений.
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привез...

знать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
4: Новая Самара.
3: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте нашточкодом.рф.
0: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наша.

0: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 7788692. От 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
1: Фанатека на нашем радио.
2: Знаете же расхожее мнение, что рок жив, пока молод. Только в угарной юности, когда кровь кипит, нервы железные, юношеский максимализм и нигилизм через край, хорошо бы ограничения какие-то вокруг, только тогда пишутся настоящие песни. А с возрастом все рок-герои успокаиваются, обзаводятся денежкой, недвижимостью, встраиваются в систему и просто не в состоянии родить хоть что-то значимое или хитовое. И вот тут на первый план выходит эго наших артистов. Измени себе, уйди к сторонним авторам, найди талантливую молодежь, доверься ей, сделай не свои песни своими. Да, это тоже нелегко, тут нужен продюсер, нужна чуйка. Просто я не знаю тех, кто хотя бы попробовал. Но уверен, что кто-то, попробовав, сорвет банк. Поэтому за изменениями поп-сцены часто интереснее наблюдать, чем за стагнацией рок-поколения. Андрей Куренков, «Наше радио», «Канифоль».
1: Слушайте «Фанатеку» и вы узнаете,
3: можно ли финтить флюшками и куда кара катится? Если семеро не ждут одного, то ждут ли 14 двоих? И бывает ли ансамбль свиста и пляски?
1: «Фанатека» на нашем радио.
2: Группа «Алиса» с сентября месяца открыла предзаказ нового альбома. Принять участие могут все желающие до февраля месяца. И сегодня у нас эксклюзивная премьера первого сингла. На прошлой неделе стали известны названия новой пластинки и ее обложка. По всему, что мы увидели, возникли вопросы. Поговорили об этом с Константином Кинчевым. Кто придумал название «Тайна северных вет» и как?
4: Кто придумал название альбома? Я. По одноименной песне из этого альбома.
2: Оп, итого мы знаем две песни с новой пластинки. Одну пока по названию, вторая прозвучит чуть позже. Откуда появилась обложка? Мне кажется, что это одна из лучших обложек в истории группы в 21 веке, так уж точно. Исключительно мое мнение.
4: Мы с моей женой Сашей взяли картину, которую мне подарила Нина Барановская. Это работа волшебного художника Маруси Соловьевой. И пустили ее по водам нашего озера. И это все сфоткали. Вот и все. Да, и еще я позвонил автору, и автор меня благословил, сказав, что это для нее честь.
2: Нина Александровна Барановская с 80-х годов пишет летопись ленинградского рок-клуба. Фотографии ее мужа составляют золотой фонд советского рока. На ее книге про Алису я построил выпуски программы «Летопись», «Блок Ада» и «Шестой лесничий» и чертовски рад, что она до сих пор существует во вселенной группы. А Маруся Соловьева действительно замечательный художник. Я посвятил целый день разглядыванию ее работ в интернете. Очень хотел бы увидеть их вживую. Маруся рисует на корабельных, а возможно и не только досках. Уж не знаю, где она их собирает. И очень будет здорово, если дух ее работ перенесется и в новый альбом Алисы. Кстати, картина «Ковчег» выставлена в соцсетях Маруси на продажу. Стоит 40 тысяч рублей. Она уже продана. Возможно, это она в коллекции Кинчева. Но там стоит метка, что автор может повторить. А в ленте Маруси можно найти аналоги этой картины, выполненные графически точно так же, но на других досках. Между прочим, внимательные алисоманы могли уже видеть эту картину в буклете сольного альбома Кинчева «Я» на страничке с текстом «Струн». Ну а теперь первый сингл. Называется он «Алатырь» или «Алатырь». Я забил название в поиск и получил такой ответ. Слово имеет несколько значений. Древний город в Чувашии на одноименной реке, оттуда, кстати, родом артист Миша Мэйти, священный камень в русских мифах и торгово-развлекательный центр в Екатеринбурге. В каком же значении «Алатырь» в нашем случае?
4: Если представить, что я повелся на предложенную вами постмодернистскую игру, то ответ прозвучал бы более чем очевидно. Торговый центр. Но слава богу, я давно не играю в подобные игры.
2: Шутка на шутку принимается, хотя именно в названии центров и магазинов смещают ударение с «АллатРь» на «АллатРь». Так что спасибо Константину Евгеньевичу за ответы, его команде за контакт, хватит на сегодня представлений, давайте уже оценим произведение. Но на выходе из него зададим еще один маленький вопрос. Алиса, «АллатРь».

0: Скажите, этот трек характерен для всего альбома? Задает правильный вектор на его концепцию или все же стоит особняком?
1: Мой музыкальный вкус формировался в 70-х. А в 70-х музыку слушали альбомами. И все альбомы имели цельный и концептуальный посыл. Когда я сам стал выпускать собственные песни на различных носителях, я тоже собирал эти песни в альбомы и подбирал их под ту или иную задачу. Проще говоря, я никогда не выпускал пластинок из песен, не связанных между собой. Поэтому я не люблю сборники.

0: уже никто ничего не боится, у всех все схвачено.
1: Наше радио сделано в России.
2: Фанатека на нашем радио.
3: Группа «Магнитная аномалия» прислала нам свою галлюцинацию. Не пугайтесь, это новая песня о любви, где грань между реальностью и вымыслом исчезает. Как в шоу Трумана, где герой постепенно начинает сомневаться в мире вокруг себя и понимать, что привычная реальность может быть лишь тщательно созданной иллюзией. Но здесь вместо искусственного мира – чувства. Настолько сильные, что уже невозможно понять, действительно ли рядом тот самый человек, или он существует только в сознании. А пойдемте-ка к Антону Вартанову за историями его галлюцинаций.
4: Где-то конец 90-х, начало 2000-х ко мне в комнату залетали какие-то небольшие сферы размером с вишню, светящиеся. Их обычно всегда было три, и они как-то летели и кружились треугольником. Когда они в меня влетали, я впадал в такое состояние, то ли сон, то ли не сон, и было очень больно, когда они там что-то во мне сверлили. Но потом, когда я понял, что если я не сопротивляюсь, то и боли никакой нет. И где-то лет 20 назад это закончилось. И самый интересный момент, я однажды услышал голос Тома Йорка в телевизоре, подошел к телевизору, а это была новая группа на тот момент, группа Muse. И у них был клип Newborn, и там вот точно такие же летящие, светящиеся сферы, весь клип летают. Я тогда, когда первый раз увидел этот клип, я такой, вот же они. То есть, если кто-то сделал их в своем клипе, значит, возможно, они не только ко мне прилетали. В общем, до сих пор мурашки по коже, когда я смотрю этот клип. Естественно, я начал слушать эту группу благодаря вот такому совпадению. И, возможно, где-то музыка первых альбомов Muse отразилась на этой песне. А тем более к нам в группу вернулся Валерий Журавлев, супер-басист, с которым мы и создали группу «Магнитная аномалия». И мы решили построить именно вокруг его бас-гитары всю музыку в данной композиции.
3: «Валера, ты где?» – спрашивал лет 10-15 назад Сергей Галанин. А вот он, Валера. Или это галлюцинация? Антон, скинь фотку с Валерой. «Магнитная аномалия. Галлюцинация».
5: Нет тебя, нет меня, что тогда, что тогда. Ты галлюцинация, мы галлюцинация, мы галлюцинация. Ты галлюцинация.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа «Копенгаген» представляет новый сингл «Территория тьмы». Песня о состоянии и времени для разговора с самим собой. Когда вокруг становится тихо, на первый план выходят мысли, тревоги, страхи и все то, от чего мы мастерски умеем отвлекаться днем. Отвлечемся на минутку от новой работы и заглянем к ребятам, как говорят на нашем радио, за сцену. Чем живет команда, что нового и интересного у них в рабочем процессе, как несут они рок в массы. Антон Корсюков.
2: Наш второй вокалист и композитор Саша Долги с 2019 года живет на Ближнем Востоке, в Омане. Это рядом с Саудовской Аравией. Вот, в 2023 году я к нему летал в гости. А мы тогда дописывали альбом «Отчасти до меланхолии». И что-то у нас сгорели сроки. Нам нужно было срочно записать несколько вокальных партий. И мы нашли в Маскате студию звукозаписи. Причем с топовым, дорогущим оборудованием, с максимальным обвесом. Вот, приходим мы на студию. Там, значит, звукорежиссер. Звали его Абдул Азиз, да, и вот сидит настоящий Абдул-Азиз, значит, в белом национальном одеянии, как будто, знаете, персонажи из мультфильма «Аладдин» взяли и переместили в современность. Вот, мы пишемся долго, он внимательно нас слушает, и потом подходит, часа через два подходит к нам такой, и очень смущенно: «Парни, а это же называется рок, и там же делают вот так», и начинает очень неуклюже скручивать на руке козу. В общем, мы ему помогли, сфоткались, объяснили ему, что да, это рок-музыка, и что там не обязательно так делают, но в целом интегрировали в арабского звукорежиссера в русскую рок-музыку.
1: Прекрасная история, египетским песком сразу повеяло, но рок-коза — это вроде не русский жест, международный. Странно, что Абдул-Азиз его не знал. Окей, к темноте. Граница между сумерками и светом, тревогой и надеждой. Время, когда прожитый день уже остается позади, а новый еще только начинается.
2: «Территория темноты» — это песня, как бы банально ни звучало, это песня про ночь. Да, и все было бы, наверное, совсем просто, если бы не моя личная привязка к этому времени суток. Дело в том, что у меня часто бывают бессонницы, и в этот момент ночью я могу писать тексты песням, гулять, заниматься домашними делами. Потому что я катастрофически не люблю вот это состояние, когда ты ворочаешься, когда к тебе приходят тревожные мысли, какие-то навязчивые идеи, какие-то воспоминания, которые, скорее всего, не самые приятные. И это раскрывается в куплетах, то есть создается такая тревога, а припевы, они яркие, воздушные, говорят о том, что все равно все мы увидим сны, все равно все мы проснемся, наступит новый день, и все вот эти вот тревоги, которые были перед сном, они, соответственно, растают как туман. И я уверен, что многие сталкивались с такой проблемой, и я думаю, многие в этой песне увидят себя.
1: Копенгаген. Территория темна.

0: «Кинотека» на нашем радио.
1: А давайте вслед за Копенгагеном отправимся на восток, например, в Казахстан. Когда-то давно я представлял в нашей программе группу «Атоу». У нее, кстати, на этой неделе тоже вышла новая песня «Take on me». Нормальные люди.

0: вот, в представлении АТОУ мы выяснили, что АТОУ — это аббревиатура, и группа названа в честь экспедиции American Top of the World, определившей самую северную часть суши в далеком 96-м году. Островок в пару квадратных метров около Гренландии, но с тех пор нашли еще более северные точки суши. Тогда же я рассказал вам про другой географический объект — точку Немо. Самая удаленная от всех участков суши координата. Там нет земли, и когда над ней пролетает МКС, то ближайшие к этой точке люди находятся там, на МКС. Кстати, именно около точки Немо складируют спущенные с орбиты космические корабли. «Прогресс», например, станция «Мир», и сама МКС в итоге ляжет примерно туда. Короче, появление коллектива с таким названием было вопросом времени. Встречайте. Точка Немо. Алматы. Хорошая, кстати, арка через космос. Прям казахская судьба кораблей. От Байконура до точки Немо, Алматы. Прямо над нашими головами, нет, не на МКС, а в нашей винтаж-студио под руководством легендарного панка Дениса Хромых, ребята записали дебютный альбом и сегодня представляют первый сингл из него. Роман Володин.
1: Первые песни я играл у костра для узкого круга людей, как это часто у многих бывает. Потом решили собирать команду. Первые репетиции, и я понимаю, что все идет, мягко говоря, не по плану. Аранжировки не пишутся, вокал не поется. В общем, сплошное мучение. Все это длится около 2 месяцев, и в какой-то момент до меня доходит слух, что один музыкант известной группы про меня говорит такую фразу: ему лучше у костра на гитаре играть. Это, конечно, задевает мое самолюбие, но зато включается какая-то спортивная злость, начинается разбор полетов, и я понимаю, в чем проблема. Как у Крылова лебедь, рак и щука. Каждый в свою сторону. И мы с гитаристом Павлом Казачевым решаем полностью поменять стратегию. Начинаем работать вдвоем. Потихоньку пишем новые аранжировки. Подбираем правильных людей. И постепенно все начинает получаться. Самое веселое в этой истории, что тот музыкант известной группы, который отправлял петь меня к костру, сегодня качественно и с большим удовольствием играет с нами в команде.
0: Не Денис ли Хромых тот музыкант известной группы? Проверим. Дебютный сингл «Бессовестный город». Энергичный городской рок о городе и людях, которые продолжают жить, любить и искать надежду среди его противоречий. Так, это про Москву или про Алматы? Точка Немо. Бессовестный город.

0: чувствуете.
1: Наша музыка, наше радио.
2: Аргентина, Ямайка.
3: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Какое-то время назад нашему радио предложили небольшое сотрудничество с проектом Первого канала «Наша новая музыка». Ну как же с таким названием без нас? Тем более, что время от времени там возникают дорогие нам люди. Однако мы не очень поверили в проект, в его непредвзятость и просто остались друзьями с создателями. Но в финале сезона пожалели. Если первое место там заняла, как мы и думали, некая почти танцевальная команда продюсеров всего шоу Юры Бардаша, то второе место получила группа «Рубеж веков», а третье — «Лавитура» с песнями, которые мы крутили в своих программах. И мы точно знаем, что они не продюсерские проекты Юры. Облажались мы, но рады, что проект такой честный. А с Сашей Русу из «Лавитуры» я виделся чуть больше года назад, и он обещал поменяться музыкально. От молодежного кей-рока хотел двинуться в сторону Radiohead. Я удивился, стал ждать. Прошел год, и Саша поменялся, но не так, как обещал. Новая песня «Лавитуры» называется «Любовь длиною в жизнь».
4: Вы знаете, есть песни, которые пишутся не для того, чтобы понравиться, а для того, чтобы просто пережить одну ночь. «Любовь длиною в жизнь» — именно такая песня. Я ее написал в один из самых неприятных периодов в своей жизни. Конечно же, этот период связан с любовью. Такой наивной, до дрожи искренней. Той самой, что проходит почти через каждого из нас, и о которой потом невозможно вспоминать без волнения. Это может быть первая любовь, не первая любовь. Главное — это любовь. В самом названии уже весь смысл. Любовь длиною в жизнь, которая, казалось бы, закончится завтра, это парадокс, но именно в этом и суть. Я считаю, то, что в моменте кажется нам вечным и оставляет самый долгий и глубокий след.
3: Это все интересная философия, но я бы просто сказал, сейчас вот вокал шепотом будет бороться с аккордеоном. Шел Саша к Radiohead, а пришел к Афинажу. «Лавитура. Любовь длиною в жизнь». Ночь.

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: История следующей новинки началась в 2023 году, когда солистка группы «Лампочка» и «Абажур» решила кардинально изменить звучание, сделав его более взрослым и осознанным. Через кредит в 1 миллион рублей началась непосредственно работа над альбомом с командой знаменитых аранжировщиков и лучших музыкантов России и Америки. И когда альбом был практически записан, его забрали. У человека, хранившего все физические носители, начались проблемы, в результате которых органами была изъята вся техника. Не думал, что такая история возможна в 2000-х годах. Не аресты и изъятия, а отсутствие копий в облаках. Тем не менее, в этом же положении, как и Даша, оказались еще 16 артистов. В этот момент и началась история о преодолении, вере и несгибаемой силе воли. В моменты, когда все вокруг говорили, что поиски альбома бесполезны и проще приступить к новому материалу, «Лампочка» не перегорела и не сдалась. Спустя год альбом удалось вернуть.

Вот так вот звучит альбом «Накаливание». Хорошо, что все закончилось хорошо. Вообще такая популярная тема. Я так понял, 16 других артистов не получили свой материал назад. У нашей Алисы Вокс пропадал альбом. Его тоже нашли. Но бывает, что и музыканты просто сами теряют куда-то пластинки. Хоть Маша Макарова, хоть Диана Арбенина. Очень хочу поставить последнюю песню с «Накаливания», но нельзя, потому что к ней надо дойти через всю пластинку. Это самое серьезное произведение Даши, и к нему нужна подготовка. Поэтому возьму просто одну из первых, а дальше сами. Женский поп-рок, девушка, накануне очередного приключения. «Лампочка и абажур. Жди, я выезжаю».

0: «Ипотека» на нашем радио.
1: Победитель недели, месяца, а то и года в номинации «А как вы пишете песни?» Группа «Принцесс Ангин», трек «Черное платье». Господин ведущий поясняет за шмот — Ксения Островская.
2: Припев песни «Черное платье» вырос из мысли, что я покупаю очередное, черт знает какое, то ли 20-е, то ли уже 40-е, то ли 140-е черное платье. Черную одежду я люблю главным образом за ее немаркость, а не за мрачненькую эмоциональную окраску. Но тогда, в середине 22-го года, количество черных платьев в моем шкафу насторожило даже меня. Дальше вокруг припева закрутился сюжет. Каждый день очередные паршивые новости. Ощущение, что наш изрядно покоцанный ковидом мир проваливается в какую-то бездонную черную дыру, в дурной сон, в котором мы продолжаем танцевать, чтобы выжить.
1: Ревущие 20-е получите. Мы умеем конвертировать ярость в танец. Вот такая вот вполне себе простая бытовая история. Бытовое бессилие. Чуть, правда, подзадержавшееся в пути. Для всех, кто устал переживать и бояться, и хочет злиться и танцевать. «Принцесс Ангин», «Черное платье».

0: «Ипотека» на нашем радио.
1: Кто же займет последнее место в нашем выпуске сегодня? Может быть, Антон Завьялов, Зои Бербер? Новый трек называется «Следы» и вышел сразу в двух версиях с чуть разным текстом.

Нет, не они, слишком рэп. Может быть, Илья Лагутенко? В новой обертке, с очередным кавером к 30-летию оригинала. Я сейчас не про In Excess.

Нет, слишком по-английски. Ёлка выпустила песню, написанную мужем. Называется она «Мама». Очень красиво. Позвоните своим мамам.

тоже нет. Слишком нечего рассказать. Поэтому последнее место отдаю Илье Иванову, он же Playground, он же Ил, он же Jukebox Trio, а прямо сейчас проект «Соня хочет танцевать». А еще он шоу «Голос», команда «Пелагеи», Шинейд О'Коннор, «Nothing Compares to You» и «Черная луна» Агаты Кристи. А еще Илья битбоксер, но пока хватит. На сегодня все. Спасибо за внимание. Наташа Столичная Табачкова и Женя Горький Туман Константинова. Респект. Мы в пути, наши встречи по четвергам. Это программа «Фонотека». А хорошей музыки должно быть много. Пока. Соня хочет танцевать. Бывшим.

0: «Ипотека» на нашем радио. Наша. Наша реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наша.

Прислушиваю звуки шагов, а вдруг это смерть моя, а вдруг это смерть моя. Взмахнет косой или что там у нее еще, так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились, это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что ни посули, она никакой гарант, она никакой гарант.

осторожно пью пиво, слушая звонок у двери. Может, это жизнь моя, может, это жизнь моя. А то зашла бы, посидели, может, вобла принесла бы. Неужели я такая свинья или я?

Кончилась ночь, и как всегда я один. Жизнь покажет мне свой печальный взгляд. Но ты не молчи, не видишь.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС-77886-92 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Жизнь моя течет, мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не правда?

тихо и светло. И где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание. И ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети,

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.